0: публичных объектов.
1: Oh, Lord, I'm by the lady in the ring.
0: Трудно это максимально проблема.
2: Господи, I am jelly. What am I?
3: ФМ Галичина. Слухай своє.